0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Лидскому отделу охраны на постоянную работу требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС, милиционеры. Обращаться по телефонам 54 9501, 54 3605, 54 3277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gcz.gov.by.
3: Я не успел купить стройматериалы! Не успел купить!
4: Спи, дорогой! С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
3: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
5: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в Центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
6: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
7: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
8: Обои на любой вкус и кошелек.
9: Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
10: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
8: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
10: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
11: И не надо.
8: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
2: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029 312 61 65.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер ФМ. С нами утро будет добрым. 94.3 FM.
1: Доброе утро! Кофе уже варится, будильники звенят, а мы уже здесь.
2: 7.16, это Лидер ФМ, с вами Аня Белявцева.
1: И Павел Балешис.
2: Ну что, пятница сегодня у нас, 10 июля на календаре, погода по-прежнему пасмурная, лето дождливое. Но погода нас не пугает.
1: А мы начинаем новый день вместе на волне 94.3 и желаем всем бодрой пятницы.
0: Ты слушаешь

0: Всем привет! Вы на волне 94.3, и мы рассказываем о праздниках и событиях этого дня.
1: Сегодня уже 10 июля, конечно же, есть интересные события, которые происходили в разное время в этот день. Ну, например, сегодня день рождения футбольного свистка.
0: Именно в этот день, в 1878 году, футбольный арбитр впервые применил свисток на матче в Англии. А до этого судьям приходилось кричать и привлекать внимание с помощью платков.
1: А, кстати, вот по поводу свистков. Вот читал, как эта новость была. Пранк вышел из-под контроля, фанат дал финальный свисток. Все реально поверили, что матч окончен, разошлись. А была такая история, ну, никак ее забыть нельзя, про то, как футбольный матч, значит, из-за сильного тумана был прекращен. А тем не менее голкипер, вратарь стоял на воротах все это время. Видимо, тоже не услышал свисток о том, что вот соревнования стоит пока прекратить. И простоял все это время, пока его просто дворник не выгнал оттуда. Так что свисток сейчас без него уж никак не представить,
0: ну, конечно,
1: себе футбольного.
0: Как раньше вообще это происходило?
1: Да, ну, он махали руками, что-то и говорили. По легенде, свисток принес футбол полицейский. Вот так вот. Потому что полицейские всегда со свистками были. И именно благодаря им, благодаря полиции, вот свисток так и вошел в обиход для того, чтобы футбольный арбитр мог привлекать внимание.
2: Наша

0: 10 июля на календаре у нас. Продолжаем рассказывать все самое интересное в сегодняшнем дне.
1: День Николы Теслы отмечается сегодня. Именно сегодня родился выдающийся ученый. В 1856 году в Хорватии во время грозы. И, по легенде, громы слышали сразу после его появления на свет.
0: Главный вклад Теслы в науку – разработка системы генерации передачи переменного тока, которая легла в основу современной электроэнергетики. Он изобрел асинхронный электродвигатель, знаменитую катушку Теслы, высокочастотный трансформатор, а в 60-м году научное сообщество увековечило его имя, назвав единицу измерения магнитной индукции Тесла.
1: Паша, ну вообще, а ты знаешь, что он обладал фотографической памятью?
0: Нет.
1: И вот он еще даже мог в уме представлять чертеж устройства, угу, прежде чем его собрать, избегая длительных этапов проектирования. То есть у него вот такая была интересная память.
0: Ну, человек гениальный, в этом нет никаких сомнений. Есть и художественный фильм, кстати, про его жизнь и творчество. Можно посмотреть как раз вот в этот день.

0: Лидер FM. Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства. Канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенька».
2: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
3: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструмент и электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июль акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.

Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются, тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревни Огородники. Территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу. Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы «ДСАФ». «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.

0: Хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист? Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Открыта вакансия на должность главного бухгалтера. Мы предлагаем официальное трудоустройство и достойную заработную плату. Обязанности: ведение полного цикла бухгалтерского и налогового учета организации на ОСН. Требования: высшее профильное образование, опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, уверенное знание законодательства Республики Беларусь. Присылайте резюме на адрес info@lidanews.by. Контактный телефон 54 66 74.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики ЗОВ.
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики ЗОВ. Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Доброе утро! Звезды сошлись, а планеты заняли нужные позиции. Давайте узнаем, что приготовила Вселенная для каждого из нас сегодня.
4: Овны, диалог решит давний вопрос. Начните честный разговор.
3: Тельцы, помните, мелочи могут быть очень важны.
4: Близнецы, ваш путь победителя только начинается, впереди новое свершение.
3: Раки, вам удастся раскрыть свой потенциал.
4: Львы, постарайтесь не поддаваться на провокации, быть терпеливыми.
3: Девы, непредвиденные события могут вмешиваться в планы, но звезды помогут вам справиться.
4: Весы, будьте гибкими. Этот навык позволит вам избежать всевозможных неприятностей.
3: Скорпионы, вы настолько обаятельны и красноречивы, что легко располагаете к себе.
4: Стрельцы, а вы сегодня будете оставаться в центре всеобщего внимания и сможете продемонстрировать свои таланты.
3: Козероги, напряженную атмосферу в окружении в этот день надо просто пережить.
4: Водолей, у вас сегодня появятся новые возможности для профессионального роста.
3: Ну а рыбы, вы не забывайте про время на отдых, чтобы избежать переутомления.
4: Удачной пятницы!

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: Всем доброе утро, переходим к погоде.
4: Белгидромет сообщает, что сегодня будет облачная погода, продолжительные осадки.
3: Ветер юго-восточный от 1 до 8 метров в секунду.
4: Воздух прогреется до 17 градусов.
3: Мы всем желаем хорошего дня.
5: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: 10 июля на календаре, пятница, 7:49.
1: Сегодня отмечаются необычные, даже, я бы сказала, забавные праздники, потому что сегодня день полета на зонтике.
0: Так, что это за праздник такой?
1: Событие, вдохновленное сказочной няней Мэри Поппинс, которая призывает мечтать, верить в чудеса и ловить ветер перемен. Ну, мне кажется, с нашей погодой нам сейчас только на зонтике летать.
0: Но главное помните, что на самом деле на зонтике летать нельзя.
1: Конечно.
0: Если решите проэкспериментировать.
1: Конечно, а мне кажется, даже и так не получится. Сегодня еще также отмечается день любви к капибарам. Знаешь, таких...
0: Конечно. Вот в последнее время особенно часто говорят о капибарах.
1: Я бы хотела погладить. Ты так. Не трогал? Нет. И я нет. Люди по всему миру отмечают этот забавный праздник в честь крупнейшего грызуна на планете, известного своим дружелюбием.
0: Ну, капибар обитает не у нас, в Южной Америке, но благодаря необычной внешности, многочисленным мемам повсеместно завоевала популярность. Вот о чем я говорю в последнее время особенно. Ну что ж, такие вот забавные праздники. Всем мы желаем хорошего настроения, прекрасной пятницы, пускай обязательно сегодня день будет великолепным.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: 8:00 на студийных. Начинаем наш новый музыкальный час.
4: Впереди новинка Move You.
3: Imagine Dragons также появится в этом музыкальном часе.
4: 21 Pilots также послушаем.
3: Ну а мы желаем вам хорошей и бодрой пятницы.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лидском историко-художественном музее прошла презентация книги Анастасии Колодяжной «Кристаллики Победы. Воспоминания детей войны». Ее организовали на базе экспозиции «Война. Победа. Память». На встречу пришли и некоторые из авторов воспоминаний. Эти воспоминания не просто рассказ, это исповедь детей войны о том, что они увидели и пережили. Районный праздник «Колязамка на Купалу» пройдет в нашем городе. Он запланирован на предстоящую субботу, 11 июля. Местом проведения станет территория Улицкого замка. Начало в 19 часов 30 минут. В Березовке народное гулянье на Ивана на Купала будет организовано днем ранее, 10 июля в 18:00. Более 860 тысяч пассажиров перевезла Белорусская железная дорога в период июльских праздников со 2 по 6 июля во всех видах сообщений. Максимальный пассажиропоток был 2, 3 и 5 числа. Во внутриреспубликанском сообщении особым спросом у пассажиров пользовались поезда межрегиональных линий бизнес-класса, курсирующие по маршрутам Минск-Гомель и Минск-Брест. По-прежнему в международном сообщении наиболее популярными маршрутами являются Минск-Москва и Минск-Санкт-Петербург. В Великобритании фермер Грэм Барретт установил 2 мировых рекорда благодаря своему урожаю. Он вырастил слоновий чеснок весом 1 килограмм 750 граммов диаметром 19 сантиметров. Книга рекордов Гиннесса признала его самым тяжелым чесноком в мире. Грэм Барретт установил еще один рекорд – шведский горошек старинного сорта весом 27,8 грамма был признан самым тяжелым в мире.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха 16-17 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Внимание! В магазине молодечной мебели «Город Лида» весь июль распродажа выставочных образцов. Мягкая мебель, кухни, спальни и корпусная мебель со скидкой до 50% в рассрочку до 12 месяцев. Льготный кредит от Беларусьбанка по 4% годовых до 3 лет. Ждем вас! Лида, улица 8 марта, 12. Молодечная мебель. Все в лучших традициях. Класс.

0: Гости – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте Sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
0: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Коннект – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Коннект. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
0: Хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист? Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Открыта вакансия на должность главного бухгалтера. Мы предлагаем официальное трудоустройство и достойную заработную плату. Обязанности. Ведение полного цикла бухгалтерского и налогового учета организации на ОСН. Требования: высшее профильное образование, опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, уверенное знание законодательства Республики Беларусь. Присылайте резюме на адрес info@lidanews.by. Контактный телефон 54 66 74. Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
5: Реклама на Лидер ФМ 54 70 75.

0: Лидер FM. Отличное настроение на весь день. 94.3 FM. Лидер FM.
1: 8:16 на студийных. Так, Паша, у меня появился вопрос.
2: Давай.
1: Что ты делаешь, когда у тебя болят глаза?
2: Не знаю, отдыхаю, наверное, так.
1: Отдыхаешь. А в Китае произошла такая интересная история, ну, конечно, с хорошим концом. Значит, мужчину раздражал и тревожил нервный тик.
2: Так, ну да, нервный тик — это не очень. Когда щека дергается или глаз там, или еще что-то.
1: Да, и мужчина верил, что подобное состояние приносит ему несчастье.
2: Так, а у него нервный тик что, глаза был?
1: Да, да.
2: Так,
1: глаз, Ну и поначалу мужчина использовал теплые компрессы, все как везде, как всегда. А когда они стали не помогать, он пошел радикальным путем.
2: Так.
1: Что ты думаешь, он сделал?
2: Ну, не знаю, к врачу пошел. Радикальный путь. Всегда же мы дотягиваем до последнего.
1: Нет, Паша, он в интернете нашел необычный совет, что якобы в таких условиях нужно бить себя в глаз.
2: Что?
1: Да, да, бить. И в течение 3 дня он послушно следовал этой рекомендации.
2: Лупил себя по глазу 3 дня?
1: Да, причем с хорошей... Ну,
2: ну вот, слушай, еще одно очередное доказательство. Не верьте вы этим интернетам.
1: Ну, потом мужчина внезапно понял, что подергивание прекратилось, но он стал видеть хуже боковым зрением.
2: То есть потому что глаз опух уже, все. Нервный тик прошел, теперь, знаешь, как говорят, хочешь забыть, чтобы об этой боли, чтобы нога не болела? Там, ударься рукой, да, будет рука болеть. Так вот тут вот глаз у него просто опух, стал болеть. Ой, ну это что-то. И что дальше?
1: Ну вот, и мужчина отправился в больницу.
2: Ну, наконец-то, все, к медикам обратился. Это самая последняя стадия, когда обращаешься к врачу уже, да?
1: Хорошо, что 3 дня, а не неделю. Это же чем могло, чем закончиться.
2: 3 дня себе бил по глазу, чтобы пропал нервный тик. Это что-то, да.
1: Ну, врачи посмеялись, конечно, поставили ему диагноз, и все, ну, лечилось все. Конечно, зрение у него сохранилось, и все хорошо.
2: Ну, хорошо, что все хорошо закончилось, но, конечно, интернетным советом, таким как бить себя по глазу, чтобы пропал нервный тик, это что-то. А если там ухо болит, в ухо бить, там нога дергается, по ноге бить. Ой,
1: не нужно никуда себя бить.
2: Не надо этого делать. Лучше сразу все-таки не дотягивать до последнего, но это, наверное, у нас у всех так, да?
1: Да,
2: до последнего.
1: Можно решить проблему и обратиться к врачу.
2: Более радикальным путем.
1: Да. Наша

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Салют! 10 июля на календаре. Это Лидер ФМ, и мы делимся забавными и интересными ситуациями, о которых точно не можем молчать.
1: Так, у тебя есть робот-пылесос?
0: Нет.
1: Значит, ты не знаешь все его полезные функции, наверное, да?
0: У меня... Знаю, по дому убирает.
1: Я вот не знаю, ну, все хвалят, кто-то не хвалит. Но вот такая история. Значит, в Бобруйске раскрыть кражу помог робот-пылесос.
0: Как?
1: Вот так
0: он
1: вот.
0: Он же убирается, у него вот, такая функция.
1: Ну, видишь, оказывается, еще и такая, он сыщик. Значит, бобруйчанин заметил. Значит, один бобруйчанин, скажем так, не очень честный, да, мягко говоря, заметил на одном из этажей жилого дома приоткрытую дверь квартиры. Ну, бывает, люди, знаешь, не закроют. Вот он проходил, наверное, поднимался как-то. А там были женщины. Ну, они как-то веселились, что-то разговаривали. Дождавшись, когда эти дамы на секунду выйдут из дома, да, из квартиры вышли, они там по делам каким-то своим, он проник внутрь, быстренько забрал из их сумочек вот все какие-то драгоценности, наличный телефон и смылся. Скрылся с места преступления. Они ничего не заметили, видимо, и так далее. Вернулись в квартиру. Эти вот самые вот драгоценности он сдал в ломбард. Значит, в этот же день денежки потратил. А вот телефон посчитал, что нужно назад вернуть, потому что могут вычислить.
0: А, он побоялся.
1: Да, побоялся.
0: И вернулся.
1: Оставил назад телефон. Вот. Хозяйка квартиры спала. Ну, вот самое удивительное, что дверь квартиры по-прежнему была открыта. Вот. А муж хозяйки находился в это время где-то далеко, в поездке. И умный пылесос с функцией оповещения о движении быстренько среагировал. Устройство зафиксировало ночное перемещение по квартире и отправило сигнал мужу хозяйки. Ты представляешь? Тот сразу позвонил жене, разбудил ее. Испугавшись, злоумышленник бросился бежать, а женщина вызвала милицию. Это кино какое-то. Оперативники вышли на след быстро, помогли не только кадры с камер, но и криминальное прошлое задержанного. Вот так вот.
0: Слушай, Паша, а почему пылесос не отреагировал в первый раз?
1: Ну, вот не знаю. Не знаю. Видимо, функция какая-то... Это было, значит, там, значит, днем он зашел, а тут ночью.
0: А ты закрываешь двери на ночь?
1: Конечно. Я не знаю. Ну, вот, да. Вот такая странная история, почему так произошло. Но наверняка и оперативники посмеялись, и задержаны, наверное. Что вот робот-пылесос его задержал.
0: Теперь у роботов-пылесосов сейчас будет аншлаг.
1: Да, и всем урок, что запирайте двери. Вот так.
0: Да.
2: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
3: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
4: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
5: Срок проведения акции по диалистике 2016. Подробности на 7карат.бай или по телефону +7 529 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Внимание, новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются, тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревня Огородники. Территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.
2: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
3: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
4: Встречайте! В новом формате магазин «Мегабренд» по улице Советской, 23В. Вас ждет расширенный торговый зал с увеличенным ассортиментом одежды и розыгрыш суперпризов каждую субботу.
5: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
6: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
7: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультации по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: 8.36. Паш, слушай, мы же недавно рассказывали про супергероев.
1: Да.
0: Помнишь же историю, где 5-летний мальчик выбрал своим кумиром школьного охранника
1: и
0: пришел в такой же одежде?
1: Так.
0: Так вот, сегодня тоже история про охранника.
1: Ну давай, про супергероя.
0: Да, да, да. Но не совсем.
1: Так.
0: Значит, 5 июля 2022 года в отделении банка на юге Лондона произошло ограбление, которое было все-таки достойно сценария голливудского триллера. Значит, 40-летний мужчина, вооруженный лишь старой униформой охранника, инкассаторским кейсом и знанием банковских протоколов, сумел обмануть сотрудников и похитить крупную сумму.
1: Угу.
0: Как тебе такое?
1: Ну, просто вот сценарий для фильма, да.
0: Да.
1: Не такие, не смотрели такие, да.
0: Да, и на нем были шлем, медицинская маска и форменная одежда, которую он носил во время учебы охранником в 19-20-х годах. И уверенная походка, безупречное знание процедур сыграли решающую роль. А вообще, в этот день,
1: так,
0: он знал, он заранее подготовился, потому что в этот день банк готовил плановые инкассации, 250 тысяч фунтов
1: стерлингов.
0: Он увидел знакомого человека в форме, и, конечно, они передали ему деньги.
1: А уже... этому парню, который был в форме, да?
0: Да, да, они ждали настоящую инкассацию, они увидели в форме, все, никаких вопросов.
1: Вот тебе, пожалуйста, да.
0: Да, когда появился настоящий инкассатор, появились уже вопросы. Ну, к тому моменту наш герой, ну не герой, а преступник уже был на пути в аэропорт, и на следующий день он улетел в Ганну, где, кстати, прожил 4 года.
1: Ну, вот
0: 4 года они его искали.
1: Слушай, да как они заметили, что он в старой форме-то был?
0: Ну,
1: вот старая какая-то форма. Вот, вот беспечность какая, понимаешь, произошла. Ну, что ж.
0: Ну, погубила.
1: Дал он сюжет для фильма очередного, наверное, да, про...
0: А, знаешь, как его вычислили?
1: Так.
0: Тоже небанальная неосторожность. Он заказал такси, когда вернулся обратно. И на свое настоящее имя такси было.
1: Так.
0: И к этому телефону был привязан.
1: Понятно, по телефону, да.
0: Мобильный телефон. И, конечно, мгновенно его вычислили и арестовали.
1: Ну что ж, ну зато будет что рассказать ему.
0: Ой.
1: И о чем подумать в ближайшие годы.
0: Да.
1: А для сценаристов и для режиссеров каких-то старосюжетных фильмов, возможно, комедийных, это хороший сценарий для новой ленты.
2: Ты слушаешь

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается облачная погода, кратковременные осадки.
3: Ветер восточный от 3 до 9 метров в секунду.
2: Воздух прогреется до 17 градусов.

0: 8.
1: Ой, у нас какие-то все криминальные эти курьезные новости.
0: Сегодня, но они хорошо заканчиваются. Ну,
1: значит, вспомнить. Полиция Индии задержала 69-летнего мужчину, который, по версии следствия, на протяжении 36 лет бесплатно жил в пятизвездочных отелях по всей стране.
0: О, как он удобно устроился. Это же, ну, мечта многих.
1: 36 бесплатно. Лет, ты представляешь, ему сейчас 69.
0: Как это ему удалось? Как это он сделал?
1: Значит, он, начиная еще с 90-х годов, заселялся в дорогие гостиницы, представлялся иностранным гидом, преподавателем английского или инструктором по йоге. И, пользуясь доверием персонала, проживал в отелях, пользовался их услугами, а затем покидал их и не оплачивал счета.
0: Что, его не искали?
1: Ну, вот следователи считают, что таким образом он обманул около 300 гостиниц в более чем 10 штатах Индии. Страна огромная. Но не могли вот так, они, понимаешь, что ли, скоординироваться, найти его.
0: Паша, и 36 лет его искали?
1: Да, ну...
0: 36 лет, в смысле, он останавливался?
1: Ну вот да, да. Последний эпизод произошел в пятизвездочном отеле в городе Райпур. По версии следствия, он проживал там с 25 по 27 июня.
0: Угу.
1: На $1000 он там пожил. Похитил еще, кстати, арендованный ноутбук. Вот, по стоимости 1500, и в течение 72 часов его задержали в другом городе, где он был найден похищенный компьютер. Вот из-за компьютера его и нашли.
0: Как с роботом.
1: Как с роботом-пылесосом. 36 лет он таким вот образом пользовался услугами пятизвездочных отелей. Раскрыть его не могли все это время. Каким образом ему это удавалось? Вот пока еще следствие, что ли, не рассказывает.
0: Паша, ну
1: почему
0: какой
1: его нашли?
0: Техники? Что робот-пылесос помог с этим мужчиной? Что здесь компьютер похитил? Но... А если бы он не похитил компьютер, что он еще 50 лет?
1: Еще бы 50 лет он ездил бы по стране, представлялся бы инструктором по йоге, и его бы не задерживали.
0: Ой, все, интересная история.
1: Ну что ж, вот так закончилась его криминальная жизнь, которая составила большую часть его жизни.
0: Ну, вот. Так делать, конечно, не надо.
1: Но еще одна история для того, чтобы экранизировать вот этот вот, получается, его 36-летний вояж по гостиницам.
0: Да.
1: Всем доброго утра, хорошего настроения. Ну, надеемся, что сегодня будет все замечательно.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
2: 9.00, время точное, врываемся в новый музыкальный час.
3: Впереди у нас новинка Love's a Gun. Stromae также появится в этом музыкальном часе.
2: Эд Ширан прозвучит для вас.
3: Далее Майк Тауэрс, новости, а через 15 минут поиграем.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Пожар в доме или квартире всегда случается неожиданно. Самое опасное время – ночь, когда люди спят и не чувствуют запах дыма. Способен предотвратить трагедию автономный пожарный извещатель. Тему продолжит инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РУЧС Марта Тубилевич.
4: Как правильно его установить? Выберите место. Извещатель должен крепиться строго на потолке. При невозможности выполнения этого условия, например, монтаж на натяжной потолок, API могут устанавливаться на стене на расстоянии от 10 до 30 сантиметров от потолка. Закрепите. Приложите монтажную панель к потолку, отметьте отверстие, просверлите, забейте дюбели и прикрутите. Затем просто вставьте датчик в паз до щелчка. Вставьте батарейку. Обычно она идет в комплекте. После этого датчик издает короткий писк. Он работает.
3: Культурно-туристический проект «Замковый гостинец» в предстоящие выходные дни продолжит свою работу в нашем городе. Он по традиции развернется у стен главной достопримечательности нашего региона. 11 и 12 июля улица Замковая и Лидский замок превратятся в большую творческую площадку под открытым небом. Гостей ждет насыщенная программа для всей семьи. Мероприятия будут начинаться в субботу и воскресенье в 11 часов. В Дятловском районе Гродненской области изменены границы 23 сельских населенных пунктов. Соответствующее решение Дятловского районного совета депутатов от 30 июня номер 145 опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Часть земель включена в состав деревень, часть исключена. Решение вступило в силу после его официального опубликования. В Москве впервые провели церемонию бракосочетания гуманоидных роботов. Необычное мероприятие состоялось в библиотеке имени Пушкина. В роли молодоженов выступили роботы Роберт, офисный работник и блогер, и Матильда, балерина, которых ранее демонстрировали на Петербургском международном экономическом форуме. Заместитель гендиректора компании, разрабатывающей этих роботов, Анна Багдасарян, пояснила, что подобные акции призваны продемонстрировать сложность технологий гуманоидной робототехники, а также раскрыть потенциал роботов в содействии людям.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха 16-17 градусов тепла.
2: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенька по адресу Александра Невского, 76. Иголенька с выгодой для пенсионеров.
3: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
4: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
5: Встречайте в новом формате магазин «Мегабренд».

0: Кто? Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
3: А теперь полезный ролик от МЧС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
4: Отвечайте на наши вопросы вместе.
5: Что делать, если дома случился пожар?
3: Спрятаться под кровать. Выбежать из квартиры, вызвать спасателей по номеру 112.
4: Правильно. Выбежать на улицу и звонить спасателям по номеру 112.
3: Узнай больше о безопасности на 112.by.
4: Проведи время с пользой.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Всем салют! В Лиде 9 часов и уже 16 минут.
2: Начинаем нашу утреннюю игру, где наши юные соведущие запутывают всех слушателей, рассказывают о чем-то, объясняют что-то. На 9703 вы отправляете варианты ответов, про что идет речь, и получаете за это подарки.
1: А подарок сегодня будет это бра от магазина «Клад интерьеров», который находится по адресу улица Шевченко, 6А.
2: Мы слушаем фрагмент, он длится будет 6 секунд, а после ждем ваше предположение.
1: Давайте слушать.
3: Он делается из пара, бывает дождевой. И обычное.
1: Ну что, прослушали? Теперь мы очень ждем ваши варианты ответов на номер 9703.
0: Дарим

0: Дарим подарки.
1: Подводим итоги первого нашего сегодняшнего состязания.
2: Слушаем еще раз отрывок и скажем, кто стал победителем.
3: Он делается из пара, бывает дождевое и обычное. Это облако.
1: Все верно, это было облако.
2: Сегодня нашим чемпионом стал радиослушатель, чей номер телефона заканчивается на цифры
1: 7248.
2: Мы вас поздравляем.
1: Напоминаем, что вам достается бра от магазина «Клад интерьеров», который находится по адресу улица Шевченко, 6А.
0: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9.15.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидскому отделу охраны на постоянную работу требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры УПС, милиционеры. Обращаться по телефонам 54-95-01, 54-36-05, 54-32-77. Информацию о вакансии можно найти на сайте gcz.gov.by.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжение. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
4: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
5: Опранайся, одень обуток мясовых вытворцев, готуй из мясовых продуктов, транслюй и слухай белорусскую музыку, читай и размовляй на белорусской мове, дай знижку народные товары, створи свою уластную пятницу. Долучайся! Кожная пятница. Родное. Свое.
6: МЧС предупреждают. Дети у воды требуют непрерывного контроля. Не оставляйте их без присмотра ни на минуту. Только ваша бдительность сохранит детскую жизнь и здоровье.
7: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM 54-70-75.

Таня, не плачь! А вы задумывались, почему мы плачем от лука? Так вот, лук защищается, и он выделяет химическое вещество, предназначенное для того, чтобы оттолкнуть любое животное, которое пытается его съесть. Так что, дорогие девушки, желаю вам никогда не плакать и не расстраиваться.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус! Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18. Выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается облачная погода, продолжительные осадки, ветер восточный от 3 до 9 метров в секунду. Воздух прогреется до 17 градусов.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: Вы на волне 94.3, и мы начинаем новый музыкальный чат. Джонни ярко появится с нами. Two Steppin, горячий фит. Годзилла в этом музыкальном часе. Ну а я желаю вам только хорошего дня.

0: Лидер FM. Новости.
1: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. Лидский погранотряд напоминает, при посещении пограничной зоны гражданам Беларуси, постоянно проживающим на территории страны иностранцам, необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, либо военный билет, водительское удостоверение или служебное удостоверение. Иностранным гражданам, которые не проживают в Беларуси, нужно иметь паспорт и пропуск, выданный органами погранслужбы. При посещении пограничной полосы и гражданам Беларуси, и всем иностранцам, необходимы документ, удостоверяющий личность, и пропуск. С 16 по 18 июля в Гродно пройдет хоккейный турнир на призы председателя Гродненского облсполкома. Участие в нем примут 4 команды высшей лиги: местный «Прогресс», лидские «Рыцари», столичный «Юниор» и сборная Беларуси до 18 лет. В стартовом поединке «Рыцари» 16 июля сыграют с «Прогрессом». Гомельские таможенники пресекли ввоз из России партии иностранных одежды, обуви и иных товаров, сведения о таможенном оформлении которых при перемещении на территорию ЕАЭС отсутствовали. Грузовик «Вольво» индивидуального предпринимателя из Гомеля остановили при проведении спецмероприятий на белорусско-российском участке границы. Без сопроводительных документов ввозились более 27 тысяч единиц товаров. Их общая стоимость составила свыше 450 тысяч рублей. Начат административный процесс. В Иране завершились масштабные траурные шествия. Верховного лидера Али Хаменея проводили в последний путь миллионы граждан. Финальная церемония погребения состоялась в мавзолее имама Ризы в Мешхеде. Из-за колоссального наплыва скорбящих, полностью заблокировавших магистрали, гроб с телом аятоллы пришлось доставлять к святыне на вертолете. Прощальную молитву над телом лидера прочитал его старший сын Мастафа.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 16-17 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание, всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».

0: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by. МЧС предупреждает, нахождение у воды в состоянии опьянения смертельно опасно. Не подвергайте риску собственную жизнь. Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
2: Реклама на Лидер ФМ 54 70 75.

0: Лидер FM. Шоу News 6+.
1: Всем привет, это Шоу News. Предлагаю немножко пообсуждать свежие сплетни шоу-бизнеса. Тейлор Свифт раскритиковали за роскошные подарки гостям на свадьбе. Молодожены подготовили для приглашенных роскошные презенты, среди которых были сумки Шанель, часы Cartier и винтажный автомобиль 1970 года выпуска. Однако такой жест вызвал неоднозначную реакцию пользователей интернета. Некоторые сочли подарки чрезмерно дорогими и раскритиковали звездную пару за демонстративную роскошь. Подписчики порекомендовали Тейлору лучше покормить бездомных по всему миру, чем одаривать гостей. Или, например, пожертвовать деньги на благотворительность. При этом часть поклонников стала на защиту певицы и отметила, что Тейлор Свифт и Трэвис Кэлси имеют право самостоятельно распоряжаться своими финансами и выбирать формат празднования. Свадьба состоялась 4 июля. Шикарная Дженнифер Лопес сияет на неделе моды в Париже. Джей Ло даже не нужно выходить на подиум, чтобы устроить собственную неделю моды. На днях эта дива прилетела в Париж и уже успела отметиться на нескольких показах, а заодно выгулить парочку сногсшибательных образов. В свои 56 лет Джен продолжает сводить с ума миллионы поклонников. Для одного из вечерних выходов дива выбрала эффектное черное платье с экстремально глубоким декольте, подчеркнув фигуру широким кожаным ремнем. В другой день ее заметили в белоснежном жакете с перьями. А на выходе из отеля папарацци подловили Джен в элегантном белом платье с открытой спиной и длинными рукавами, черными босоножками и культовой сумкой Hermès.
0: Лидер FM.

0: Но я напоминаю, что на Лидер ФМ только свежие новости и хитовая музыка. Больше нас в Инстаграм и группе ВКонтакте Лидер ФМ. Всем отличного дня.
1: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
2: Я устала выбирать.
3: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
2: Люблю тебя, пойдем скорее.
3: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
4: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 7 9 689 689 77 78.
5: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб самобытный. Ржано-пшеничный хлеб с добавлением солода, ржаного и тмина. Сделано в Беларуси.
4: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструмент и электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июль акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.
5: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165. Внимание, Мирону Горбату срочно нужна наша помощь. Мальчик родился с тяжелым генетическим заболеванием мышечной дистрофии Дюшена. Сегодня у Мирона есть шанс остановить развитие болезни благодаря современному препарату Элевидис. Однако стоимость лечения составляет около 2 900 000 долларов США, что является непосильной суммой для одной семьи. Простой способ помочь – пополнить баланс МТС плюс 375-33-342-89-13. Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидское ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

Мы так беззащитны, когда не делаем ошибки. Важное напоминание. Допускать ошибки может каждый. Не вините себя, если где-то допустили. Все можно решить путем разговора и решением проблемы.

По информации Белгидромета, сегодня ожидается облачная погода, продолжительные осадки. Ветер восточный от 3 до 9 метров в секунду. Воздух прогреется до 17 градусов.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Ой, плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодны комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланч-часы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. В День независимости Беларуси на Личине чествовали тех, кто вносит значительный вклад в развитие региона. Среди удостоенных звания почетный гражданин Лидского района епископ Лидский Сморгонский Порфирий. Владыка несет свое служение уже 11 лет. Видеосюжет о его пути смотрите на нашем сайте lidanews.by. В Гродно местный житель сорвал две камеры видеонаблюдения. Об этом информирует УВД облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Максим Базыленко.
5: 8 июля в чат-бот МВД на светорядом поступило сообщение от неравнодушного жителя областного центра. Гражданин заметил, что на остановочном пункте возле магазина «Фламинго» две камеры видеонаблюдения сорваны со столба и лежат на тротуаре. По внешним признакам технику вывели из строя намеренно. Сотрудники Октябрьского РУВД оперативно разобрались в ситуации и установили того, кто мог быть причастен к инциденту. Им оказался 24-летний местный житель. Пояснить логику своих действий гродненец не смог. Он имеет инвалидность в связи с психическим заболеванием. В настоящее время по данному факту проводится проверка.
4: Заключительный этап республиканской военно-прикладной игры «Прорыв» пройдет в Минске с 10 по 12 июля. Для участия в финале соберутся 8 команд. 80 студентов учреждений высшего образования со всей страны, признанные победители областных и Минского городского отборочных этапов. Торжественная церемония закрытия состоится 12 июля на базе военной академии. На юго-востоке Испании в провинции Альмерия в результате лесного пожара погибли 12 человек. По словам очевидцев, причиной возгорания могло стать падение линии электропередачи на сухую траву, после чего огонь перешел на лесной массив. Власти перекрыли дороги и эвакуировали местных жителей. На месте работают пожарные и спецтехника. К спасателям присоединится военное подразделение по чрезвычайным ситуациям Испании.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 16-17 градусов тепла.
3: Лидер FM.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29. Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
2: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
3: Стоп экстремизм. Нарушая правила в виртуальном мире, ответ придется держать в реальности. Речь идет о подписках на экстремистские чаты и хранении запрещенного контента на своем устройстве. Не забывайте, подписка со ссылкой и пересылка грозят административной ответственностью до 15 суток за каждый факт с конфискацией устройства. Любая отправка информации, интервью и иное содействие повлечет до 7 лет лишения свободы. Скажем «нет» экстремизму.
4: Дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
5: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: партнер программы Турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. FM. Без границ. 6+.
3: Привет. Мексика. Удивительная страна, богатая культурным наследием, историей, красивыми пляжами, вкусной едой и гостеприимными людьми. В стране много разнообразных достопримечательностей. В первую очередь стоит увидеть древние пирамиды цивилизации майя и ацтеков, такие как Чичен-Ица, Теотиуакан и Паленке. Также стоит посетить колониальные города, такие как Мексика, Гванахуато, Пуэбло, где можно насладиться архитектурой и местной атмосферой. Пляжный отдых можно провести на берегу Карибского моря в городах Канкун, Плая-дель-Кармен или Тулум, где чистый белый песок и теплые воды не оставят равнодушными. Не стоит забывать также о мексиканской кухне, которая славится своими острыми блюдами, такими как гуакамоле, чили-кон-карне, такос и многое другое. Мексика также известна своими красочными праздниками, такими как День мертвых, который отмечается в конце октября-начале ноября и является одним из самых красивых и удивительных праздников в мире. Всем пока!
2: Лидер FM. FM. Без границ.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер» – лестницы, стремянки, крепеж, инструмент и электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июль акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер» – переделка стоит дороже.
3: Обои на любой вкус и кошелек.
4: Светильники,
5: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
6: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
5: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
6: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
7: И не надо.
5: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.

0: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
2: Достоверно, оперативно,
0: качественно, с любовью.
2: С Лидской газетой.
0: Поспеши подписаться на любимое издание.
2: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: По данным Белгидромета, сегодня ожидается облачная погода, продолжительные осадки. Ветер восточный от 3 до 9 метров в секунду. Воздух прогреется до 17 градусов.
3: Ты слушаешь

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
2: Всем салют! Напоминаю, сегодня пятница, 12 часов 1 минута, и мы начинаем новый музыкальный час. Люся Чебозина в этом музыкальном. Зеленые глаза, так меня мать... Бритни Спирс также присоединяется к нашему часу. Зажигательный AV. Впереди новости с прогнозом погоды, ну и дальше мы, конечно же, поиграем.

0: Павел уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лида Парк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. За минувшие сутки в Лидском районе зарегистрировано 3 ДТП, никто из людей в них не пострадал. Подробнее о ситуации на дорогах рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
3: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОВД за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 55 фактов нарушения требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых 2 водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу. 2 водителей перевозили детей без детского удерживающего устройства. 10 водителей проигнорировали использование ремней безопасности. 14 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к части в дорожном движении. 5 водителей пользовались мобильным телефоном во время движения в автомобиле с помощью рук. 2 водителей такси нарушили правила дорожного движения. То касаемо уязвимых участников дорожного движения, за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 11 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами. 2 из них двигались без световозвращающих элементов в темное время суток по краю проезжей части дороги либо обочины.
2: Вода открытых водоемов зоны отдыха Личины по результатам лабораторного контроля по состоянию на 7 июня соответствует требованиям гигиенических нормативов. Лидский зональный центр гигиены и эпидемиологии напоминает, что купание на территории района разрешено только на 3 водоемах – в Лиде по улице Мицкевича, вблизи деревни Малайковщизна и в Березовке по улице Крузюка. Их вода исследуется еженедельно. Купание на других водных объектах Лидского района запрещено. Более 1000 участниц объединил флешмоб на фестивале нефтяников в Силичах «Мы вместе». Он посвящен году белорусской женщины. На стадионе горнолыжного комплекса десятки разных активностей. Преодолевали преграды в приключенческой игре, узнали тайны астрологии, научились рисовать с помощью кофе, продемонстрировали свою элегантность и утонченность на подиуме. Для каждой дамы подготовили наряд с белорусским колоритом. Финальный аккорд музыкальный. Футболисты сборной Франции первыми пробились в полуфинал чемпионата мира. Они обыграли представителей Марокко со счетом 2-0. Голы забили Килиан Мбаппе и Усман Дембеле. Далее соперником команды Дидье Дешама будет победитель матча Испания-Бельгия, который начнется сегодня в 22:00. 12 июля пройдут встречи Англия-Норвегия и Аргентина-Швейцария. А теперь новости для тех, кто хочет продать свой автомобиль, но не хочет головной боли. Теперь сдать автомобиль на комиссию в Лиде можно в автохаус ТЦ «Авто». Работая с ТЦ «Авто», вы получаете полный цикл продажи без вашего участия. Реклама, звонки, показы и сопровождение сделки. Максимум сервиса – минимум ваших хлопот.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, дожди. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха 16-17 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
2: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер» – лестницы, стремянки, крепеж, инструмент и электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июль акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер» – переделка стоит дороже.
3: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029 19 19 010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
4: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены доступны всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.

0: отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
4: Внимание! МЧС напоминает. Во время сильной грозы и шквалистого ветра необходимо укрыться в здании или автомобиле. Ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, ветхими навесами и зонтами с металлическими деталями. Если рядом укрытия нет, необходимо отключить мобильный телефон, присесть, обхватить колени руками, прижать к ним голову и стараться не двигаться. Берегите себя. Соблюдайте правила безопасности.
5: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: 12 часов и уже 16 минут. Начинаем наш второй на сегодняшний день розыгрыш. Ну и правила, конечно же, я напоминаю. Вы слушаете вопрос, который я озвучиваю, после чего отвечаете «правда или ложь» то, что я говорю. И на номер 9703 отправляете вариант ответа. Сегодня будем разыгрывать скидку 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики «Вита Свет». Вопрос звучит так. Правда или ложь, что у среднестатистического человека на голове около 100 тысяч волос? Правда или ложь? 9703.

0: ближе, ближе, так близко.
1: Дарим подарки.
2: Подводим итоги нашего второго состязания. Сегодня вопрос звучал так. Правда или ложь, что у среднестатистического человека на голове около 100 тысяч волос? И это правда. Считается, что у блондинов волос обычно до 150 тысяч. У рыжих чуть меньше, около 80 тысяч. А вот у шатенов и брюнетов около 100 тысяч. Сегодня у нас есть победитель. Мы вас поздравляем. Радиослушатель, последние цифры номера 4225. Напоминаю, что вам достается скидка 30 рублей на подлогический педикюр от Центра подологии и эстетики «Витасвет».

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидкой.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
3: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
2: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
3: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
4: И не надо.
2: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.

0: маленько, полегче.
1: Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы. Хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист? Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Открыта вакансия на должность главного бухгалтера. Мы предлагаем официальное трудоустройство и достойную заработную плату. Обязанности: ведение полного цикла бухгалтерского и налогового учета организации на ОСН. Требования: высшее профильное образование, опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, уверенное знание законодательства Республики Беларусь. Присылайте резюме на адрес info@lidanews.by. Контактный телефон 54 66 74. МЧС предупреждает: сохраняется высокий риск гибели на водоемах. Соблюдайте правила безопасного поведения, берегите детей, не оставляйте их без присмотра. Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лидер ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Люся Чеботина «Зеленые глаза». Кстати, считается, что зеленые глаза встречаются примерно у 2% людей. Они сильнее других меняют оттенок при разном освещении. При ярком свете кажутся изумрудными, при тусклом – серо-болотными. А вот при теплом – желтовато-зелеными. Так что обладатели зеленых глаз – вы уникальные!

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: На календаре пятница, 10 июля, а за окном, по информации Белгидромета, сегодня ожидается облачная погода, продолжительные осадки, ветер восточный от 3 до 8 метров в секунду. Воздух прогреется до 17 градусов.
4: Лидер.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы.

0: 23. Добрый день! Вы на волне 94.3, и мы врываемся бодро в новый музыкальный час. Pink в этом часе. Мод также появится с новинкой In The Club. Горячий хит на волнах Лидер FM. Впереди новости с прогнозом погоды, ну а я желаю вам только хорошего дня.
1: Активный день. Активный день. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В санатории «Радуга» прошел практический семинар «Женское здоровье. Гармония и сила». Он был организован отделом идеологической работы и по делам молодежи Лидского райисполкома совместно с районной организацией общественного объединения «Белая Русь». Участники обсудили методы борьбы со стрессом, техники правильного дыхания, профилактику отеков и вопросы ментального здоровья. В практической части – дыхательные упражнения, медитация и расслабляющая растяжка. На стадионе «Старт» прошли решающие игры областного этапа соревнований по футболу «Кожаный мяч». Среди девочек 2015-17 годов рождения из 8 районов Гродненской области. Соревнования на призы президентского спортивного клуба собрали сильнейших юных футболисток. По итогам упорной борьбы третье место заняла команда из Новогрудского района, второе – у Гродненского района. Победителем стала сборная Лидского района. Она примет участие в республиканском финале, который пройдет в конце августа в Минске. В Гродно запустили новый трудовой проект. Молодежь помогает наводить чистоту в подъездах и дворах многоэтажек. Впервые коммунальные службы города взяли к себе на каникулы школьников и учащихся колледжей. 100 дотряды из 40 ребят теперь каждый день помогают сотрудникам ЖЭС. Всем от 16 до 18 лет. Каждый получил спецодежду, трудовую книжку, прошел инструктаж. Рабочий день почти как у взрослых – 7 часов. Словения может провести референдум о членстве в НАТО в ноябре. С таким предложением выступил председатель Государственного собрания Нижней палаты парламента Словении Зоран Стеванович. Идея в том, чтобы провести в ноябре референдум о членстве страны в НАТО одновременно с выборами в местные органы власти. Они назначены на 15 ноября.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, дожди. Ветер восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 16-17 градусов тепла.
2: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы. Новейшие методы. Мойка днища горячей водой. Сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет. Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
2: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
0: Хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист? Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Открыта вакансия на должность главного бухгалтера. Мы предлагаем официальное трудоустройство и достойную заработную плату. Обязанности. Ведение полного цикла бухгалтерского и налогового учета организации на ОСН. Требования: высшее профильное образование, опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, уверенное знание законодательства Республики Беларусь. Присылайте резюме на адрес info@lidanews.by. Контактный телефон 54 66 74.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Новый хит представляет СТО Лидрим Сервис.
1: Команда профессионалов Лидрим Сервис выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Лидрим Сервис – это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются, тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревня Огородники. Территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Строительный магазин «Иголенко» по первому переулку Александра Невского 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенко», когда стройка в радость.
2: Обои на любой вкус и кошелек.
3: Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
4: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
3: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
4: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
5: И не надо.
3: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
6: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
7: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Это был зажигательный мод, но я напоминаю, сегодня пятница, бодро входим в этот день, это Лидер ФМ. Больше нас в группе ВКонтакте и в Инстаграме.
1: Ты слушаешь

0: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается облачная погода, продолжительные осадки. Ветер восточный от 3 до 8 метров в секунду. Воздух прогреется до 17 градусов.
1: Лидер FM. Слушай то,

же теперь все те, кто носил на руках. Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: За окошком выглядывает небольшое солнышко, значит, лето к нам возвращается. Ну, а мы возвращаемся к стабильному. Наш новый музыкальный час. Шакира прозвучит для вас. Группа «Градусы». Трек «Сделай громче мою любовь» в этом музыкальном. Ну а дальше

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Ой, плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодны комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланч-часы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Лето – время не только для отдыха, но и повышенных рисков. Шалости и детское любопытство нередко приводят к поражению электрическим током. Госэнергогазнадзор в очередной раз напоминает простые требования электробезопасности, которые должны знать и соблюдать взрослые и дети. Говорит инспектор энергогазинспекции Лидского межрайонного отделения филиала Госэнергогазнадзора Погроднинской области Александр Петрик.
5: Объекты электроэнергетики, трансформаторные подстанции, распределительное устройство, опоры, линии электропередачи являются зонами повышенной опасности. Проникновение на такие объекты категорически запрещено. Нередко подростки воспринимают их как место для игр, съемки видео или поиска острых ощущений. Однако даже без прямого прикосновения к токоведущим частям можно получить смертельное поражение электрическим током. Особую опасность представляют попытки перелезть через ограждение трансформаторных подстанций, проникнуть внутрь трансформаторных пунктов или подняться на опоры линии электропередачи. Электрический ток высокого напряжения способен поражать человека на расстоянии через электрическую дугу. Отдельно хочется обратить внимание на безопасность вблизи линии электропередачи. Нельзя ловить рыбу, запускать воздушных змеев и другие летательные устройства рядом с проводами. Запрещается забрасывать на провода посторонние предметы, приближаться к оборванным проводам и тем более пытаться их убрать самостоятельно. Если вы увидели оборванный провод, необходимо немедленно отойти на безопасное расстояние не менее 8 метров и сообщить взрослым или в аварийную службу энергоснабжающей организации по телефону 144. Следует помнить, что земля вокруг места падения провода также может находиться под опасным напряжением.
4: Служба занятости организует временные работы для граждан старше 16 лет. Обращаться следует в отдел содействия занятости по адресу: город Лида, улица Советская, 31, кабинеты номер 1 и 6. В Кубринском районе в ДТП погибла несовершеннолетняя, 3 человека травмированы. Вечером 9 июля 22-летний водитель управлял автомобилем BMW и двигался по автодороге Р-127 Кубрин, граница Украины. По предварительной информации, на 28-м километре дороги не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал влево по ходу движения кювет, где авто опрокинулось. 15-летняя пассажирка погибла на месте происшествия. Водитель и 2 других пассажира госпитализированы. Следствием будет дана правовая оценка. Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ пресекли попытку совершения масштабного диверсионно-террористического акта в Ростовской области. В официальном сообщении ведомства указывается, что представители Главного управления разведки Минобороны Украины намеревались задействовать российского гражданина для атаки на военный аэродром, пообещав ему денежное вознаграждение. Атаку предотвратили после того, как мужчина добровольно сообщил о случившемся в органы безопасности.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Днем – дожди. Ветер ночью северо-западный слабый, днем – юго-западный, 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-13, днем 16-17 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в Центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
4: Хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист? Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Открыта вакансия на должность главного бухгалтера. Мы предлагаем официальное трудоустройство и достойную заработную плату. Обязанности. Ведение полного цикла бухгалтерского и налогового учета организации на ОСН. Требования: высшее профильное образование, опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, уверенное знание законодательства Республики Беларусь. Присылайте резюме на адрес info@lidanews.by. Контактный телефон 54 66 74.
5: Уважаемые граждане, соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
6: Здоровый человек – здоровая нация. Наша задача – формировать здоровые привычки и жить в гармонии с природой. Активный образ жизни, правильное питание, физическая культура и спорт – все это путь к долголетию и счастливой жизни. ЛИДА. Здоровый город.
7: Внимание, Мирону Горбату срочно нужна наша помощь. Мальчик родился с тяжелым генетическим заболеванием мышечной дистрофии Дюшена. Сегодня у Мирона есть шанс остановить развитие болезни благодаря современному препарату Элевидис. Однако стоимость лечения составляет около 2 900 000 долларов США, что является непосильной суммой для одной семьи. Простой способ помочь – пополнить баланс МТС плюс 375-33-342-89-13.
8: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8154-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Дневной сеанс.
1: 14 часов и уже 19 минут. Начинаем наше любимое состязание «Дневной киносеанс». Настоящие ценители фильмов, ваше время настало. Предлагаю подготовиться. Ну и правила, конечно же, напоминаю. Вы слушаете отрывочек загаданного фильма, понимаете название и на номер 9703 отправляете мне свой вариант ответа. Только поторопитесь, сразу же, как вы понимаете название фильма, пишите. Сегодня мы разыгрываем сертификат от магазина «Анкер», который расположен по улице Советской, 28. Если все понятно, предлагаю слушать.
2: А мне сколько? Вот и считай, на 3 года моложе.
3: Сколько, Людк?
4: Ой. Лёнь, баба Шурт померла.
1: Ну вот, прослушали. Жду ваши варианты. 9703.
0: Дневной сеанс.

0: Дневной сеанс. Подводим итоги нашей последней на сегодняшний день игры. Давайте еще раз убедимся, что вы точно отправили верный вариант. Прослушаем еще раз.
1: А мне сколько? Вот и считай, на 3 года моложе.
2: Сколько, Людк?
3: Ой. Лень, баба Шурт померла.
0: Да, это действительно был легендарный фильм «Любовь и голуби». Да, вариантов было много, и действительно классика, которую сегодня все узнали. И, конечно же, у нас есть победитель. Поздравляем! Радиослушатель последней цифры номера 8624. Напоминаю, вам достается сертификат от магазина «Анкер», который расположен на улице Советской, 28. Поздравляем!
4: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя, пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +375 29 689 77 78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама. Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
0: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029 312 61 65.
2: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
4: Наркомания – чума нашего времени. Беда, поразившая всю планету, преследует, как правило, молодых людей, покушаясь на самую большую ценность человечества – на наше будущее. Наркотики порабощают волю человека и делают его уязвимым и зависимым. Наркотики – это причина многих правонарушений и преступлений. Торговля наркотиками ломает жизнь искателям быстрого заработка. Подумайте о своем будущем. Наркотикам не место в нашей жизни.
0: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши, Лида Медиа Компания.
5: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Это была Мари Краймбрери. Удивительный факт, но девушка придумала псевдоним в 13 лет на уроке информатики. Она записывала разные мысли и из первых букв и слов складывала слово Краймбрери. Затем заменила букву «и» на «ё». И так появился псевдоним.

Наш традиционный прогноз погоды. Белгидромет сообщает, сегодня ожидается облачная погода, продолжительные осадки и ветер восточный от 3 до 8 метров в секунду. Столбики термометров уже поднялись до 17 градусов. Но мы надеемся, что дальше температура будет только подниматься.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.
2: Добрый день, 15.01 на студийных. Начинаем новый музыкальный час. Маранди в этом музыкальном. Группа «Серебро» также появится. Сэм Смит в этом музыкальном часе.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Председатель Лидского райисполкома Александр Версоцкий с профильными специалистами обсудили темпы реконструкции очистных сооружений. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале. Работы стартовали в мае прошлого года. Реконструкция разделена на три очереди. Первая предусматривает строительство новых сооружений, вторая – реконструкцию старых, третья – возведение целого комплекса сооружений по переработке осадка. На данный момент выполнено 80% от задания первой очереди. Ведутся работы по переподключению. Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию – сентябрь этого года. Футбольный клуб «Лида» проведет в субботу, 11 июля, матч 15-го тура чемпионата страны в первой лиге. На выезде в Минске он встретится с борисовским «Батэ-2». Начало матча в 17 часов 30 минут. Отметим, будущий соперник «Личан» занимает предпоследнее 17-е место в таблице. Наша команда располагается на пятой строчке. Спасатели Беларуси делятся опытом с зарубежными коллегами. Беларусь приняла председательство в Межгосударственном совете по промышленной безопасности стран СНГ. В Минске уже второй день работают делегации Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Главными темами встречи стали внедрение цифровых технологий в процессы промышленного надзора. Жаркое лето вновь стало причиной масштабных лесных пожаров в Турции. В окрестностях Бодрума огненный фронт наступает на жилые дома. Пламя, подгоняемое ветром, стремительно охватывает новые территории. Укротить огненную стихию пытаются десятки пожарных расчетов, спецтехника и авиация.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, днем дожди. Ветер ночью северо-западный слабый, днем юго-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-13, днем 16-17 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб «Житник». Ароматный хлеб из ржаной муки, солода ржаного. Сделано в Беларуси.
4: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: МЧС предупреждает, купание и отдых на необорудованных диких пляжах опасны для жизни. Всегда выбирайте только специально подготовленные и разрешенные для купания территории.
6: Такая разная, такая самобытная, такая яркая, уникальная природа, древняя архитектура, национальная кухня, чистота и комфорт. Изучайте родную страну. Путешествуйте по Беларуси.
7: Достоверно. Оперативно.
8: Качественно. С любовью.
7: С Лидской газетой.
8: Поспеши подписаться на любимое издание.
7: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
2: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
1: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
2: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
3: И не надо.
1: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
4: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
5: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
4: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидское ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
6: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
7: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
8: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
9: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
10: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
8: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
7: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
8: Перейдите по этой ссылке.
7: Скачайте файл.
8: Мне нужны ваши персональные данные.
4: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: По данным Белгидромета, завтра ожидается облачная погода, временами осадки. Ветер северно-западный от 2 до 7 метров в секунду. Среднесуточная температура от 12 до 17 градусов.
1: Лидер FM.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: «Лидский молочно-консервный комбинат» представляет вам новые яркие вкусы йогуртов «Мудрое утро», сочный персик, экзотическое манго и полезный чернослив со злаками. Добавьте яркости в вашу жизнь, ведь каждая ложка йогурта – это не только невероятный вкус, но и заряд энергии на весь день. Йогурты «Мудрое утро» для тех, кто ценит вкус и здоровье.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. 29 августа Лида масштабно отметит День города и фестивали «Лидбир». Организаторы приглашают физлиц, авторов оригинальных творческих работ и сувениров, стать частью этого события. Необходимо быть зарегистрированным ремесленником, плательщиком НПД или единого налога. Ассортимент – только ручная работа, сувениры и непродовольственные товары. Онлайн-форму можно заполнить на сайте Лидского райисполкома. Прием заявок продлится до 5 августа. Телефон для справок – 54-62-48. В регионе эпидемиологическая ситуация по заболеваемости кишечными инфекциями оценивается как неустойчивая. Среди заболевших около 95% дети. Это констатируют в Лидском зональном центре гигиены и эпидемиологии. Его специалисты напоминают о соблюдении простых правил профилактики, которые позволят предотвратить заражение кишечными инфекциями. Подробности на нашем сайте lidanews.by. Могилевский «Днепр» примет Минск в стартовом матче 15-го тура чемпионата Беларуси. Встреча начнется в 18:30 и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь-5». Три поединка состоятся 11 июля – «Барановичи» – «Торпедо БелАЗ», «Динамо» – «Брест» – «Славия» – «Гомель» – «Неман». В воскресенье 12 июля «Дзержинский Арсенал» встретится с «Витебском». Матчи с участием белорусских представителей в еврокубковых турнирах перенесены. Полиция Индии задержала 69-летнего мужчину, который, по версии следствия, на протяжении 36 лет бесплатно останавливался в пятизвездочных отелях по всей стране, используя фейковые личности. По данным полиции, уроженец штата Тамилнад с начала 1990-х годов заселялся в дорогие гостиницы, представляясь иностранным гидом, преподавателем английского языка или инструктором по йоге. Пользуясь доверием персонала, он проживал в отелях, пользовался их услугами, а затем покидал их, не оплачивая счет. Следователи считают, что таким образом он обманул около 300 гостиниц в более чем 10 штатах Индии.
1: Лидер FM. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, днем дожди. Ветер ночью северо-западный слабый, днем юго-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-13, днем 16-17 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Приглашаем «Витасвет». Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в Центре подологии и эстетики «Витасвет». Лида, проспект Победы, 29.
3: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструмент и электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июль акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
5: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
7: Достоверно. Оперативно.
2: Качественно. С любовью.
7: С Лидской газетой.
2: Поспеши подписаться на любимое издание.
7: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер программы – турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм» круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.

0: Иголенька полегче. Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
0: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
3: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
4: Внимание, найден пострадавший в кровати.
3: Я никого не слушал. Я много пил, не выпускал из рук сигарет. Семью потерял, ничего не добился. Даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
5: Не прожигай свою жизнь.
6: Достоверно.
7: Оперативно.
0: Качественно. С любовью.
7: С Лидской газетой.
0: Поспеши подписаться на любимое издание.
6: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
8: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: По данным Белгидромета, завтра ожидается облачная погода, временами осадки. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Среднесуточная температура от 12 до 17 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама»?

дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. Панорама сделает ваше мероприятие незабываемым.

0: 5-9 brown eyes.
1: Партнер новостей суши-бар Сушими.
2: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
3: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
4: Лидер FM. Новости.
5: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. С 1 сентября политехнические и технологические колледжи будут реорганизованы в одно учреждение образования – Лидский государственный технологический колледж. При этом обучение будет вестись на обеих имеющихся базах – по улице Варшавской, 41, и по улице Фомичева, 2В. Вступительная кампания уже стартовала. Подать документы можно только по одному адресу – в главном корпусе технологического колледжа, расположенном в микрорайоне Молодежный. Прием ведется вплоть до 23 августа. В Беларуси 11 июля – день профилактики алкоголизма. Он призван привлечь внимание к пагубному влиянию спиртного на здоровье и общество, говорит врач-психиатр-нарколог Лидского психонаркологического диспансера Александра Долгишева.
6: Согласно информации ВОЗ, во всем мире в результате вредного употребления алкоголя ежегодно происходит 3 миллиона смертей, что составляет 5,3% всех случаев смертности. Есть несколько признаков, на которые стоит обратить внимание. Регулярное употребление больших доз алкоголя, невозможность контролировать потребление, отсутствие интереса к другим увлечениям, изменения в поведении и физическом состоянии. Если вы замечаете подобные признаки у себя или у кого-то из близких, важно обратиться за профессиональной помощью и следовать рекомендациям специалистов. Не стоит забывать, что борьба с алкоголизмом – длительный и непростой процесс, требующий терпения, силы воли и постоянства. Основными и первыми шагами на пути к выздоровлению являются осознание проблемы и желание изменить свою жизнь, обратиться к специалистам и близким людям за поиском поддержки и участия в программе лечения, на регулярной основе посещать консультации психолога и нарколога, научиться находить другие способы расслабиться, приобщиться к здоровому образу жизни и заниматься спортом. Главное – помнить, что жизнь без алкоголя может быть качественной и интересной, и стоит делать все возможное, чтобы избавиться от этой вредной привычки. За консультацией и лечением алкогольной зависимости обращайтесь в учреждение здравоохранения, Лидская центральная районная больница, психонаркологический диспансер, город Лида, улица Кирова, 16.
5: Третьяковская галерея начинает подготовку к отправке на выездную выставку в Беларуси картины Марка Шагала «Над городом». Полотно едет на родину художника впервые. Подготовка картины к отправке на гастроли – многоэтапный процесс, который выполняется по строгим музейным регламентам. До этого шедевр был внимательно обследован. Вердикт – к транспортировке полотно готово. Первая публичная встреча с Витебском состоится в день открытия Славянского базара – 16 июля. Экстремальная жара, установившаяся в Германии в июне, стала причиной смерти ориентировочно 5100 человек. Таковы данные, основанные на моделировании расчетов Института имени Роберта Коха. Только за последнюю неделю июня скончалось более 4300 человек. Исследователи отмечают, что реальные последствия аномальной жары могут оказаться еще более масштабными.
4: Лидер ФМ. Погода.
5: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, днем дожди. Ветер ночью северо-западный слабый, днем юго-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-13, днем 16-17 градусов тепла.
4: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
3: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
4: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.

Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.

0: «Ресторан Гости» – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600. Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
1: Встречайте в новом формате магазин «Мегабренд» по улице Советской, 23В. Вас ждет расширенный торговый зал с увеличенным ассортиментом одежды и розыгрыш суперпризов каждую субботу.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 13 июля с 9:00 до 16:00 в городе Лиде по улицам Загородной, Брандиса, Подлесной, переулку Угловому. С 9:00 до 16:00 в городе Березовки по улице Ленина, 21Б. С 9:00 до 16:00 в населенных пунктах Дроздова, Бельские, Сагайлы, Пашки, Цвермы, Огородники по улице Ленинской, Гончарский сельсовет в связи с ремонтом линии электропередачи.
5: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
4: Всем замечательные дороги. Гибридный седан Geely установил рекорд по дальности хода. Geely Galaxy A7 официально занесен в книгу рекордов Гиннесса за самый длинный пробег на одном баке топлива и полной зарядки среди серийных гибридных седанов. В ходе испытания, длившегося 5 дней подряд, седан проехал 4 провинции Китая, преодолевая разнообразные сложные участки местности, включая горные туннели, отрезки с интенсивным движением и постоянные подъемы. Завершив это путешествие без дополнения запасов энергии, A7 превзошел предыдущий рекорд. Во время рекордного заезда система управления энергией на основе искусственного интеллекта оптимизировала баланс между горючим и электричеством, поддерживая низкий расход топлива в диапазоне 2 литров на 100 километров, даже при разряженной батарее. Модель также получила систему привода под названием 11 в одном, объединяющую в одном блоке сразу 11 разных компонентов, необходимые для работы электрического мотора мощностью 175 киловатт.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалекции 5-2006. Подробности или по телефону +7 529 689 77 78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Внимание, новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются, тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревня Огородники, территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.
3: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
4: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
5: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
6: Лидскому отделу охраны на постоянную работу требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры УПС, милиционеры. Обращаться по телефонам 54-95-01, 54-36-05, 54-32-77. Информацию о вакансии можно найти на сайте gcz.gov.by.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
3: Авто продавай на «Бутик Автобай».
2: Авто меняй на «Бутик Автобай».
3: Авто покупай на «Бутик Автобай».
4: Более 4000 хороших авто в наличии.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «Бутикавто.бай».
5: Реклама на «Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи. От отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.
3: Ты слушаешь

0: По данным Белгидромета, завтра ожидается облачная погода, временами осадки. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Среднесуточная температура от 12 до 17 градусов.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай!

0: Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Председатель Лидского райисполкома Александр Версоцкий с профильными специалистами обсудили темпы реконструкции очистных сооружений. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале. Работы стартовали в мае прошлого года. Реконструкция разделена на три очереди. Первая предусматривает строительство новых сооружений, вторая – реконструкцию старых, третья – возведение целого комплекса сооружений по переработке осадка. На данный момент выполнено 80% от задания первой очереди. Ведутся работы по переподключению. Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию – сентябрь этого года. В День независимости Беларуси на Личине чествовали тех, кто вносит значительный вклад в развитие региона. Среди удостоенных звания почетный гражданин Лидского района – епископ Лидский Сморгонский Порфирий. Владыка несет свое служение уже 11 лет. Видеосюжет о его пути смотрите на нашем сайте lidanews.by. Лидский погранотряд напоминает, при посещении пограничной зоны гражданам Беларуси, постоянно проживающим на территории страны иностранцам, необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, либо военный билет, водительское удостоверение или служебное удостоверение. Иностранным гражданам, которые не проживают в Беларуси, нужно иметь паспорт и пропуск, выданный органами погранслужбы. При посещении пограничной полосы и гражданам Беларуси и всем иностранцам необходимы документ, удостоверяющий личность, и пропуск. На стадионе «Старт» прошли решающие игры областного этапа соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди девочек 2015-17 годов рождения из 8 районов Гродненской области. Соревнования на призы президентского спортивного клуба собрали сильнейших юных футболисток. По итогам упорной борьбы третье место заняла команда из Новогрудского района, второе – у Гродненского района, победителем стала сборная Лидского района. Она примет участие в республиканском финале, который пройдет в конце августа в Минске.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Днем дожди. Ветер ночью северо-западный слабый, днем юго-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-13, днем 16-17 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» за шинами к нам.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть «Автохаус» Автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
3: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Прекрасный вечер. С Лидер FM. FM. Тебе понравится. 6+.
1: Забавная новость. Медведь пробрался на военную базу США и украл персик. На Аляске произошел неординарный случай. Медведь проник в торговый центр, расположенный на территории объединенной военной базы, и ненадолго стал его посетителем. Инцидент случился воскресным утром. В тот момент в торговом центре уже находились люди, и персонал, и посетители. Камеры зафиксировали, как хищник зашел в кафетерий, взял персик, а затем, пройдя по коридору, оставил там следы своего пребывания и в итоге покинул помещение. Медведь смог попасть внутрь через автоматические двери. После случившегося специалисты природоохранной службы проследили за тем, чтобы животное вернулось в естественную среду обитания. Ушло в лес. Кто знает, может, теперь персики нынче в моде у медведей, и они их предпочитают вместо малины. А возможно, это для них просто вкусный деликатес. Всем хорошего дня!

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Приглашаем «Витасвет». Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в Центре подологии и эстетики «Витасвет». Лида, проспект Победы, 29.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
6: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
0: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: По данным Белгидромета, завтра ожидается облачная погода, временами осадки. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Среднесуточная температура от 12 до 17 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель-Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель-Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель-Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель-Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В санатории «Радуга» прошел практический семинар «Женское здоровье. Гармония и сила». Он был организован отделом идеологической работы и по делам молодежи Лидского райисполкома совместно с районной организацией общественного объединения «Белая Русь». Участники обсудили методы борьбы со стрессом, техники правильного дыхания, профилактику отеков и вопросы ментального здоровья. В практической части – дыхательные упражнения, медитация и расслабляющая растяжка.

0: Рашка. 29 августа Лида масштабно отметит День города и фестивали «Литбир». Организаторы приглашают физлиц, авторов оригинальных творческих работ и сувениров, стать частью этого события. Необходимо быть зарегистрированным ремесленником, плательщиком НПД или единого налога. Ассортимент – только ручная работа, сувениры и непродовольственные товары. Онлайн-форму можно заполнить на сайте Лидского райисполкома. Прием заявок продлится до 5 августа. Телефон для справок – 54-62-48. В регионе эпидемиологическая ситуация по заболеваемости кишечными инфекциями оценивается как неустойчивая. Среди заболевших около 95% дети. Это констатируют в Лидском зональном центре гигиены и эпидемиологии. Его специалисты напоминают о соблюдении простых правил профилактики, которые позволят предотвратить заражение кишечными инфекциями. Подробности на нашем сайте lidanews.by. Футбольный клуб «Лида» проведет в субботу, 11 июля, матч 15-го тура чемпионата страны в первой лиге. На выезде в Минске он встретится с борисовским «Батэ-2». Начало матча в 17 часов 30 минут. Отметим, будущий соперник «Личан» занимает предпоследнее 17-е место в таблице. Наша команда располагается на 5-й строчке.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, днем дожди. Ветер ночью северо-западный слабый, днем юго-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-13, днем 16-17 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
3: Я мама. Какое это счастье быть самым дорогим человеком для своих детей.
4: А я старшая сестра. Как здорово заботиться о своем братике и сестричке.
5: А я тетя, и я очень люблю своих племянников. Они такие веселые.
6: Женщина – это сердце каждой семьи, источник любви и хранительница очага. С женщиной наша жизнь становится ярче и наполняется смыслом.
2: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
7: Маршрут перестроен. Оптимизируй поиск.
8: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
7: Вы достигли цели.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. FM. Без границ. 6+.
1: Привет. Мексика. Удивительная страна, богатая культурным наследием, историей, красивыми пляжами, вкусной едой и гостеприимными людьми. В стране много разнообразных достопримечательностей. В первую очередь стоит увидеть древние пирамиды цивилизации майя и ацтеков, такие как Чичен-Ица, Теотиуакан и Паленке. Также стоит посетить колониальные города, такие как Мексика, Гванахуато, Пуэбло, где можно насладиться архитектурой и местной атмосферой. Пляжный отдых можно провести на берегу Карибского моря в городах Канкун, Плая-дель-Кармен или Тулум, где чистый белый песок и теплые воды не оставят равнодушными. Не стоит забывать также о мексиканской кухне, которая славится своими острыми блюдами, такими как гуакамоле, чили кон карне, такос и многое другое. Мексика также известна своими красочными праздниками, такими как День мертвых, который отмечается в конце октября-начале ноября и является одним из самых красивых и удивительных праздников в мире. Всем пока!
0: Лидер FM. FM. Без границ.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 7 5 29 689 77 77 78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
1: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
2: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
3: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
4: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

По данным Белгидромета, завтра ожидается облачная погода, временами осадки. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Среднесуточная температура от 12 до 17 градусов.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. С 1 сентября политехнический и технологический колледж

0: колледжи будут реорганизованы в одно учреждение образования – Лидский государственный технологический колледж. При этом обучение будет вестись на обеих имеющихся базах – по улице Варшавской, 41, и по улице Фомичева, 2В. Вступительная кампания уже стартовала. Подать документы можно только по одному адресу – в главном корпусе технологического колледжа, расположенном в микрорайоне Молодежный. Прием ведется вплоть до 23 августа. В Беларуси 11 июля – день профилактики алкоголизма. Он призван привлечь внимание к пагубному влиянию спиртного на здоровье и общество, говорит врач-психиатр-нарколог Лидского психонаркологического диспансера Александра Долгишева.
1: Согласно информации ВОЗ, во всем мире в результате вредного употребления алкоголя ежегодно происходит 3 миллиона смертей, что составляет 5,3% всех случаев смертности. Есть несколько признаков, на которые стоит обратить внимание. Регулярное употребление больших доз алкоголя, невозможность контролировать потребление, отсутствие интереса к другим увлечениям, изменения в поведении и физическом состоянии. Если вы замечаете подобные признаки у себя или у кого-то из близких, важно обратиться за профессиональной помощью и следовать рекомендациям специалистов. Не стоит забывать, что борьба с алкоголизмом – длительный и непростой процесс, требующий терпения, силы воли и постоянства. Основными и первыми шагами на пути к выздоровлению являются осознание проблемы и желание изменить свою жизнь, обратиться к специалистам и близким людям за поиском поддержки и участия в программе лечения, на регулярной основе посещать консультации психолога и нарколога, научиться находить другие способы расслабиться, приобщиться к здоровому образу жизни и заниматься спортом. Главное – помнить, что жизнь без алкоголя может быть качественной и интересной, и стоит делать все возможное, чтобы избавиться от этой вредной привычки. За консультацией и лечением алкогольной зависимости обращайтесь в учреждение здравоохранения, Лидская центральная районная больница, психонаркологический диспансер, город Лида, улица Кирова, 16.
0: Служба занятости организует временные работы для граждан старше 16 лет. Обращаться следует в отдел содействия занятости по адресу: город Лида, улица Советская, 31, кабинеты номер 1 и 6. С 16 по 18 июля в Гродно пройдет хоккейный турнир на призы председателя Гродненского облсполкома. Участие в нем примут 4 команды высшей лиги: местный «Прогресс», Лидские рыцари, столичный «Юниор» и сборная Беларуси до 18 лет. В стартовом поединке рыцари 16 июля сыграют с «Прогрессом».
2: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Днем дожди. Ветер ночью северо-западный слабый, днем юго-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-13, днем 16-17 градусов тепла.

Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, но это ты. Мысли о тебе, песни про тебя, тоска по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг, там душе спокойно и не болит. Оно кричит и плачет, там из

0: Слушай то, что нравится. Лидер FM.
1: Уж если ты разлюбишь, так теперь когда весь мир со мной в раздоре, будь самый горький.